0: 我们这个党，我们这支军队，就是在帝国主义列强的铁蹄下，在国际国内反动派的腥风血雨中成长壮大起来的。经历过的事情要面对，没有经历过的事情也要面对。主席的意思是，我们现在就要改变思想，面对现实，做好准备。
1: 所以我们要。
2: 未雨绸缪，防患于未然呐，便被动。主席啊，我的意思是我们先发表一个声明。英雄所见略同啊。声明宪法要理直气壮，毫不含糊。重申，台湾是中国的领土，绝不允许任何外国势力。
3: 在我国主权范围内横行霸道。7月1日，第一批美军地面部队到达朝鲜半岛，美国全面入侵朝鲜的行动由此展开。7月7日，美国操纵联合国安理会通过组成联合国军的决议。随后，杜鲁门任命麦克阿瑟为联合国军总司令。
4: Заявление президента Трумэна от 27 числа и действия МССША являются вооруженной агрессией против Китайской территории и полным разрушением Устава ООН. Какие бы препятствия не чинили американским империалисты, тот факт, что Тайвань принадлежит Китаю, никогда не изменится. Товарищ Сталин, это было заявление премьер-министра Джоу Энлая от Китайской Народной Республики.
5: Теперь меня интересует, какие действия могут предпринять американцы.
4: Американские сухопутные силы пытаются войти на Корейский полуостров через территорию Японии. Они воспользовались тем, что нас не было на заседании Совета Безопасности ООН и приняли решение номер 84, которое юридически покрывает их агрессию против Кореи.
5: Обратите внимание, товарищ Молотов, все резолюции ООН без участия стран нашего социалистического содружества являются незаконными и несправедливыми.
4: В данный момент весь мир смотрит на нас. Мы должны предпринять какие-то действия.
5: Конечно. Необходимо срочно отправить вооружение по нашему договору с Кореей. Посмотрим, на что способны американцы. Кроме того, держите связь с товарищем Мао Цзэдуном. Общайтесь с ним по всем вопросам, связанным с Кореей.
6: Слушаюсь.
7: 美国操控着联合国，又通过了呼吁联合国会员及大韩民国以击退武装攻击及恢复该区国际和平所需之援助的决议。
2: 看来美国是决心大胆呀！兵者诡道也，不可不察呀！看来啊，凡事预则立，不预则废。要调整军事战略重心，由东南沿海调整到东北方向，着手组建东北边防军。好的。
4: Товарищ Сталин, большинство в Совете Министров считают, что мы должны предпринимать какие-либо действия только по обстоятельствам.
5: Товарищ Молотов, а что вы думаете о планах китайских товарищей по созданию пограничной стражи на Северо-Востоке?
4: Я поддержу большинство в Совете Министров. Давайте переживать вместе с ними, но не слишком-то помогать им.
5: Товарищ Мао Цзэдун является великим лидером. Он прошел испытания китайской революцией. Его взгляды на военную стратегию уникальны. Переброска войск с юга на север – это не только мудрое, но и дальновидное решение. Что касается создания пограничной стражи на границе трех провинций – это надежная защита на границе Советского Союза, Китая и Кореи. Мало того, это может остановить империалистическую американскую экспансию. И это не только защита.